0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
10: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Са.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Диплеер Türkiye'nin теки радиосы.
18: Е сыдай Türkiye.
19: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Türkiye.
2: Олди радио глас Türkiye.
7: Гидарре би амурия Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
6: Инджа Анкара радио садае Турция.
11: Да, да Турция раг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна радио Гаяна.
13: Петерше радио садбури Турция с Кма.
14: Овода Турция уни радио са.
15: Айч радио Воча Турция.
16: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция овоза.
18: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Турция.
6: Аңлаватканыңлар Турция овоза радиосы.
1: Эдо ифонетис Турция.
2: Овди радио глас Турция.
4: Гидар радио Мурия Турция.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия Овоза.
6: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
8: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
9: Гидареди амурия Тюркия.
18: Ини адала радио Суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
22: Turkiye öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен банко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
1: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
5: Эзо Ифонетис Туркия.
12: Олди Радио Глаз Туркия.
8: Гидарреби Амурия Туркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
14: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
12: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре диамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
14: こちらは Turquía の声ラジオです。
0: Zboru wa glasot na Turquía.
9: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
17: It Turquía hangia radyoya?
12: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туаки Чишен, Гонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глаз Тюркия.
8: Гидарреди аммурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
9: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
5: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
6: Аңлаватқаныңа Турция Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гиплеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
7: Гидар Реди Амурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция гад радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
2: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е, садай Туркия.
4: Аңлават кунала Туркия Оваза радиосы.
7: Эдо и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарреди аммурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радиоса.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеер Туркияның Пети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
2: Гидар Радио Мурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дэн Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
6: Гидар Реди Амурия Тюркия.
2: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hongia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
0: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет, Зари и Туркия.
11: Челиши, Туарчи, Чешен, Бонходен Тай.
1: Инджа Анкара, Радио, Садое, Туркия.
12: Да, да, Туркия, Гаг, Радио, да.
13: Хосуме, Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия, Радио, Садбури, Туркия, Скма.
15: Овода, Туркия, Вину, Радио, Са.
16: Аич, Радио, Воча, Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитплеер Тюркияның теки радиосы.
10: Е, садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
1: Эво и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
3: Гидарре диамурия Тюркия.
0: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
6: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дзайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
21: Е, садай Туркия.
22: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
23: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
24: Гидарре ди амурия Туркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este es Radio Voz de Turquía.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
31: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Köstliches aus dem Balkan.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Вину Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
5: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре би амурия Тюркия.
10: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, Турция Ганг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода, Турция Вюни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Овоза.
19: Гитлеяр Türkiye'nin Fethi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: スボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
2: オブダラジオグラストルキエ。
11: トルキエウネラジオサ。
0: ブラストルキエニンセシラジオサ。

0: آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوڤدی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Зари и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
10: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Раг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарре би амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен гонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
15: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Туркия.
0: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарре би амурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.